В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Ольга Биюк. В операторской мне помогает Гёкан Полат. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Тем временем в России и зоны конфликта в Африке».

В начале коротко о событиях дня. Тюркия оказывает помощь в борьбе с лесными пожарами, которые уже несколько дней бушуют в Европе. ЕС и Макрон поблагодарили Тюркию за помощь в борьбе с лесными пожарами в Европе. Министерство внутренних дел объявило, что в рамках процедур реадмиссии и экстрадиции из разных стран в Тюркии были возвращены 65 граждан. Президент США Дональд Трамп прокомментировал позицию премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, который выступает против продажи США истребителей F-35 Тюркии. Все 100 сенаторов США встретятся с Зеленским, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Конгрессе. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней международной повестки дня. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Тюркия оказывает помощь в борьбе с лесными пожарами, которые уже несколько дней бушуют в Европе. Министр сельского и лесного хозяйства Тюркии Ибрагим Юмаклы сообщил, что вслед за Испанией поддержку в борьбе с лесными пожарами у Тюркии запросила и Франция. В заявлении на своей странице в социальных сетях Ибрагим Юмаклы написал, что в соответствии с указаниями президента Реджепа Тайпа Эрдогана, в ответ на запрос Франции о поддержке были направлены еще 2 пожарных самолета в дополнение к 2 ранее отправленным в Испанию. Юмаклы заявил, что продолжающиеся лесные пожары в Европе еще раз продемонстрировали, насколько сложна борьба с огнем, подчеркнув, что Тюркия, обладая своими ресурсами и опытом, берет на себя ответственность не только за защиту собственных лесов, но и при необходимости за защиту лесов других стран. Юмаклы отметил, что Тюркия после оказания поддержки Испании также оперативно отреагировала на просьбу Франции о помощи, пожелав успехов команде, отправившейся на задание. Леса принадлежат не только нам, это самое ценное.

наследие, которое мы оставим будущим поколениям. Мы будем решительно продолжать нашу солидарность и борьбу», – подчеркнул он. ЕС и Макрон поблагодарили Тюркию за помощь в борьбе с лесными пожарами в Европе. Главное управление Европейской комиссии по гражданской защите и гуманитарной помощи ранее опубликовало в соцсети X сообщение на турецком языке «Teşekkürler Türkiye» – «Спасибо, Тюркия». Процитировав публикацию министра сельского и лесного хозяйства Тюркии Ибрагима Юмаклы об отправке самолетов в Испанию. Позже аналогичную благодарность Тюркии выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он репостнул сообщение Юмаклы о направлении двух турецких самолетов для борьбы с пожарами во Франции и также написал на турецком языке «Teşekkürler Türkiye» – «Спасибо, Тюркия». Министерство внутренних дел объявило, что в рамках процедур реадмиссии и экстрадиции из разных стран в Тюркии были возвращены 65 граждан, 27 из которых по красному уведомлению Интерпола и 38 по национальному розыску. Процедуры и реадмиссия были проведены в Грузии, Германии, Бельгии, Австрии, Боснии и Герцеговине, Украине, Греции и Северной Македонии. В рамках экстрадиции из Грузии был передан 51 разыскиваемый, из Германии 7, из Бельгии 2 и по одному из Австрии, Боснии и Герцеговины, Украины, Греции и Северной Македонии. Операции проводились под координации отдела Интерпол Европол, Главного управления безопасности при сотрудничестве Министерства юстиции, отделов по борьбе с контрабандой и организованной преступностью, разведки, наркопреступлений, киберпреступлений, общественного порядка и терроризма. Министерство внутренних дел заявило, что задержание и экстрадиция лиц, бежавших за границу и находящихся в розыске, обеспечиваются благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами соответствующих стран. В заявлении подчеркивается, что процесс задержания и экстрадиции членов организованных преступных группировок, разыскиваемых по красным уведомлениям Интерпола и на национальном уровне, а также лиц, разыскиваемых за преступления, связанные с наркотиками, будет продолжен. Президент США Дональд Трамп прокомментировал позицию премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, который выступает против продажи США истребителей F-35 Тюркии. Во время полета из Вашингтона в Мичиган он ответил на вопросы журналистов. Комментируя позицию премьер-министра Израиля Нетаньяху против продажи истребителя F-35 Тюркии, Трамп сказал: «Тюркия стала для меня прекрасным союзником. Президент Реджеп Тайп Эрдоган – мой друг. Никто не может указывать мне, кому и что мы должны или не должны продавать Тюркии. Тюркия – наш союзник». Трамп также заявил, что он в курсе о проблемах между Тюркией и Израилем, выразив удовлетворение своим недавним визитом в Анкару. «Тюркия – замечательная и очень могущественная страна. У них великолепная армия, очень большая и мощная армия. У них много отличной техники», – отметил он. Между тем, президент США назвал хорошей возможностью достижения соглашения с Ираном, предупредив, однако, что Вашингтон возобновит военные действия, если переговоры провалятся. Трамп также опроверг информацию о нехватке оружия и боеприпасов в войне с Ираном, подчеркнув, что у них есть все виды ракет и боеприпасов. «Честно говоря, я хотел бы иметь больше оружия, но Байден дал Украине слишком много», обвинив бывшего президента Джо Байдена в отправке Украине слишком большого количества оружия и боеприпасов.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Все 100 сенаторов США встретятся с Зеленским. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Конгрессе. По данным СМИ, встреча пройдет в Капитолии во вторник вечером по местному времени. Как ожидается, одной из главных тем станет законопроект об усилении санкций против России и стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, который был одним из авторов санкционной инициативы и одним из наиболее активных сторонников Украины в Конгрессе США. В рамках визита украинский лидер также проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. По данным Белого дома, стороны обсудят мирный процесс между Россией и Украиной. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной

повестки дня. Как сообщает пресс-служба Кремля, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Ильхамом Алиевым. Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества, следует из публикации. В пресс-службе азербайджанского лидера, в свою очередь, сообщили, что в ходе беседы лидеры отметили, что Азербайджан и российские отношения носят конструктивный характер, а между правительствами и соответствующими структурами ведется активный диалог. Кроме того, была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества. ООН призывает Израиль оставить Сирию в покое. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал Израиль прекратить нарушения на территории Сирии после того, как израильские военные сбросили листовки с угрозами жителям южной провинции страны. В интервью сирийскому государственному телеканалу «Аль-Ихбари» Гутерреш заявил, что Израиль должен оставить Сирию в покое и предоставить сирийцам возможность самостоятельно определять будущее страны. Заявление прозвучало на фоне действий израильской армии в районе реки Ярмук между провинциями Дераа и Эль-Кунейтра. По данным местных источников, военные сбросили там листовки после того, как жители перекрыли дороги камнями, пытаясь помешать передвижению израильских подразделений. В листовках содержалось требование не препятствовать действиям армии Израиля. Военные также предупредили, что продолжат операции в регионе с использованием всех имеющихся средств. В ответ жители Дераа распространили обращение с требованием не входить в населенные пункты и заявили о готовности защищать свою землю. Израильская армия продолжает проводить рейды в Дераа и Эль-Кунейтре, устанавливать блокпосты и задерживать местных жителей. После падения режима Башара Асада Израиль создал дополнительные военные пункты на юге Сирии. Гутерреш также призвал снять текущие санкции с Сирии и предоставить ее властям финансовую поддержку для восстановления страны и возвращения перемещенных лиц. Уважаемые слушатели, это были новости. Хотим предупредить, что наше вещание на коротких волнах завтра, 29 июля, будет приостановлено в связи с профилактическими и ремонтными работами. Наша передача будет доступна через спутник и интернет. Всего вам доброго! Ну а сейчас для вас звучит песня в исполнении Атие. Она называется «Сес Седайок».

Россия подвергалась давлению и до русской весны 2014 года, и после, а с 2022 года Запад ставит рекорды по санкциям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу 8-го созыва Госдумы. Он отметил, что страна, несмотря на внешние ограничения, добивается нужных результатов по части технологического лидерства, а российская финансовая система сегодня устойчива. Путин подчеркнул, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво и добьется своих целей. Враги России, будучи не в силах победить ее на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с ее народом. Но народ России никому и никогда не сломить. Это не было никогда и никогда не будет. Вся Россия, власти, народ, общество обязательно добьются и в ходе СВО поставленных целей и сделает все для победы. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы для России, заявил он. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво и добьется своих целей. Здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся, заявил глава государства. Говоря об экономике России, Путин заявил: российская экономика по паритету покупательной способности удерживает 4-е место в мире после Китая, США и Индии и 1-е в Европе. Российская финансовая система сегодня устойчива. Конечно, хотелось бы больших темпов роста экономики, но это чревато разгоном инфляции. По темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Конечно, есть риски роста инфляции и соответствующих последствий, а есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается главный? В устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Приоритетами федерального бюджета на следующую трехлетку в этом в том числе является укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда, где уровень безработицы, как вы знаете, снизился до исторически минимальных значений.

Россия производит беспилотники миллионами и продолжает наращивать выпуск продукции оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, с начала войны в Украине производство отдельных видов вооружений выросло более чем в 20 раз, а вооруженные силы России полностью обеспечены необходимой продукцией. Министр сообщил, что российские предприятия выпускают беспилотники миллионами, а существующие производственные мощности рассчитаны на десятки миллионов аппаратов. По его словам, часть таких беспилотников закупается армией по отдельным решениям Генерального штаба и Минобороны. Алиханов также заявил, что производство сложных вооружений, в том числе зенитных управляемых ракет, в этом году увеличится в несколько раз по сравнению с прошлым годом, а рост сохранится и в следующем. Кроме того, глава Минпромторга сообщил, что в России уже создана линейка лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками. По его утверждению, один из таких комплексов за месяц уничтожил около 60 дронов, что позволило сократить расходы на применение зенитных ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за годы войны Украина значительно усилила свой военный потенциал, однако этого пока недостаточно, чтобы остановить президента России Владимира Путина. В интервью Sky News Зеленский сообщил, что Россия нарастила собственное производство вооружений, включая беспилотники и ракеты, а также активизировала дальнобойные удары по территории России. По его словам, такие операции направлены на то, чтобы впоследствии война ощущалась не только в Украине, но и в России. Зеленский также утверждает, что удары по российской территории осложнили снабжение армии топливом и нарушили логистику. Президент Украины вновь призвал западных союзников усилить поддержку Киева, в том числе расширить санкции против России и ускорить поставки систем противовоздушной обороны. По словам Зеленского, после встречи с президентом США Дональдом Трампом достигнута договоренность о лицензированном производстве ракет для комплексов «Патриот» в Украине, однако запуск производства потребует времени. Он также сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал производство по лицензии зенитных ракетных комплексов «Астер». Кроме того, Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки заявил, что после сентябрьских региональных выборов Россия может провести новую волну мобилизации численностью от 300 до 500 тысяч человек. Глава государства также заявил, что Россия, по его мнению, расширяет военное сотрудничество с Ираном, Китаем и Северной Кореей. По его утверждению, КНДР может направить в Россию до 30 тысяч военнослужащих, Иран поставить дополнительные ракеты, а Китай углубить взаимодействие с Москвой, в том числе в сфере спутниковых технологий. Зеленский также сообщил о намерении расширить оборонное производство беспилотников.

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на 22-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске призвал Владимира Путина остановить войну в Украине и вернуться к переговорам. По словам Токаева, конфликт, возможно, уже следует заморозить и вернуться к стамбульским договоренностям. Он отметил, что такой процесс должен проходить под гарантиями великих держав, включая Россию, после чего необходимо двигаться в сторону долгожданного мира. Президент Казахстана заявил, что ему поступает много сигналов из Европы.

Европы и США по конфликту России и Украины. И он решил озвучить эти предложения, поскольку люди знали о его встрече с Путиным и просили передать свою позицию. Токаев также признался, что природа этого конфликта непонятна для многих, в том числе для нас. Он выразил сожаление из-за гибели людей, заявив: «Жалко, молодые люди гибнут, и это генофонд братских народов России и Украины. Все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинского государства». При этом Токаев подчеркнул, что Казахстан всегда с уважением относился к Украине, а Россию всегда считал и считает великим государством. В ответ Владимир Путин заявил, что в ходе личной беседы подробно проинформирует Токаева о ходе дел на украинском направлении.

Введение Соединенными Штатами новых санкций против поддерживаемого военными правительства Судана, ссылаясь на предполагаемое применение химического оружия, на первый взгляд кажется значительным дипломатическим шагом. Заявление Вашингтона о том, что Судан нарушил Конвенцию о химическом оружии, участником которой он стал в 1999 году, и последующее введение ограничений на финансирование, а также запрет суданским государственными авиакомпаниям на использование воздушного пространства США, посылают сильный юридический сигнал. Однако способность этих санкций изменить баланс сил на местах или ход войны весьма спорна. Суданская гражданская война, которая длится уже почти 3 года, имеет иные особенности, которые значительно ограничивают эффективность обычных государственных санкций. Предлагаем вашему вниманию оценку ситуации координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке доктора наук Каана Девиджиолу. Обвинения США основаны на утверждениях о том, что суданская армия применила хлорный газ в 2024 году, в частности, в районе нефтеперерабатывающего завода «Аль-Джахили» к северу от Хартума. Хотя общедоступные видеоматериалы и расследования различных международных СМИ подтверждают эти утверждения, Вашингтон до сих пор публично не обнародовал подробности относительно точного местоположения, времени и масштабов полученной развединформации. Правительство Хартума, однако, отвергает обвинения как безосновательные и политический шантаж, утверждая, что США не руководствуются здравым смыслом. Таким образом, санкции стали не только юридическим вопросом, но и частью борьбы за международную легитимность. Однако примечательным моментом в деле Судана является то, что США в последнее время проводит аналогичную санкционную политику против обеих воюющих сторон. Ранее Вашингтон обвинил силы быстрого реагирования в совершении геноцида в Дарфуре и ввел санкции против высокопоставленных членов этой организации, включая Мухаммеда Хамдана Дагало. Впоследствии в санкционный список был добавлен и командующий армией Абдул-Фаттах аль-Бурхани. А теперь были введены новые экономические меры, непосредственно направленные против суданского государства. Эта ситуация показывает, что США пытаются выработать сбалансированный подход, привлекая обе стороны к ответственности за нарушение международного права, а не открыто поддерживая ту или иную сторону. Однако нельзя сказать, что участники конфликта на местах воспринимают этот подход одинаково. И суданская армия, и силы быстрого реагирования продолжают обвинять Вашингтон в косвенной поддержке противоположной стороны. Реальный вопрос заключается в том, каковы будут практические последствия этих санкций. Экономика Судана на протяжении многих лет из-за международных

0: международных санкций, гражданских войн и институционального коллапса была в значительной степени оторвана от мировой финансовой системы. Кроме того, и суданская армия, и силы быстрого реагирования получают доход не через формальные банковские механизмы, а за счет торговли золотом, сетей трансграничной контрабанды, неформальных финансовых каналов и регионального партнерства. Поэтому не ожидается, что финансовые ограничения США окажут решающее давление на военный потенциал обеих сторон в краткосрочной перспективе. Всеобъемлющие санкции, введенные в прошлом во время правления Омара аль-Башира, не ослабили силовые элиты режима, а оказали негативное влияние на суданскую экономику и гражданское население. С другой стороны, не следует упускать из виду символическое и дипломатическое значение этого решения. Обвинение в применении химического оружия является одним из самых серьезных обвинений в соответствии с международным правом. Этот шаг США в будущем может проложить путь к аналогичным санкционным решениям Европейского Союза, Соединенного Королевства или некоторых других западных стран. Он также может вызвать новые юридические дебаты относительно Международного уголовного суда и механизмов Организации Объединенных Наций. Особенно в то время, когда суданская армия пытается укрепить свою международную легитимность, а правительство в Порт-Судане сосредоточено на проведении, на повышении дипломатического признания, подобные обвинения могут нанести значительный ущерб репутации. Однако ключевым фактором, определяющим будущее войны, по-прежнему будут внешние сети поддержки сторон, а не санкции. Суданская армия в последнее время укрепляет свои военные связи, особенно с Ираном, Россией и некоторыми региональными партнерами, в то время как силы быстрого реагирования поддерживают различные каналы материально-технического обеспечения и финансирования через Ливию, Чад и Объединенные Арабские Эмираты. Пока эти внешние механизмы поддержки продолжают действовать, крайне маловероятно то, что односторонние американские санкции изменят ход войны. Более того, пока стороны сохраняют надежду на военную победу, дипломатическому давлению становится все труднее перерасти в переговоры. В заключение стоит отметить, что новые санкции США посылают важный нормативный сигнал в рамках международного права. Подход, согласно которому обвинения в применении химического оружия не должны оставаться безнаказанными, важен для системы глобального режима нераспространения. Однако пример Судана еще раз демонстрирует, что одних санкций недостаточно для прекращения конфликтов. Прекращение войны может быть достигнуто не только посредством механизмов экономического давления, но и путем ограничения военной поддержки со стороны внешних субъектов, создания новой переговорной платформы, включающей все стороны, и гарантирования доступа к гуманитарной помощи. В противном случае, несмотря на то, что новые санкции имеют важное значение с точки зрения демонстрации реакции международного сообщества, они вместо того, чтобы изменить баланс, могут остаться частью нынешнего дипломатического тупика. Вы прослушали оценку ситуации координатора ОРСАМ по Северной и Восточной Африке, доктора наук Каана Деведжиолу.
1: Зоны конфликта в Африке.

И в завершение нашей передачи коротко о событиях дня. Тюркия оказывает помощь в борьбе с лесными пожарами, которые уже несколько дней бушуют в Европе. ЕС и Макрон поблагодарили Тюркию за помощь в борьбе с лесными пожарами в Европе. Министерство внутренних дел объявило, что в рамках процедур реадмиссии и экстрадиции из разных стран в Тюркии были возвращены 65 граждан. Президент США Дональд Трамп прокомментировал позицию премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, который выступает против продажи США истребителей F-35 Тюркии. Все 100 сенаторов США встретятся с Зеленским, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в Конгрессе. Президент России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней международной повестки дня. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Радио «Гласът на Тюркия».
1: Юфлет Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Бонго Ден Тай.
3: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, да, Тюркия ғаг радио да.
5: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
8: Айч, Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Оваза.
11: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
1: Е, садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
13: Эво и фонетис Тюркия.
14: Олди радио глас Тюркия.
15: Гидарреди аммурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Ni idhaa ya Kiswahili, sauti.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн Гонхо Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овоза.
2: Гиплеер Туркиянын тети радиосу.
10: Е садай Туркия.
20: Аңлап атканыңа Туркия овоза радиосу.
21: Эво ифонитис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
22: Гидар радио мурия Туркия.
23: Ини адала радио суара Туркия.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
25: Este radio voz de Turkiye.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin